и же хочет помнить, да и твержится себе, и возьмет крест свой, и помни глядит, и же больше хочет душу свою спасти, погубит ее, а и же погубит душу свою меня ради Евангелия Твой спасет ее. Кая бы польза человеку, аще приобрящет мир весь и отщитит душу свою, или что даст человек измену на души своей, и же аще постыдится меня, и моих словес вру.

яко сотнеце возди стоящих, и же не имут вкусить и смерти, донде же види Царствие Божие и обрящие в силе. Рече Господь притчу сию, уподобися Царствие Небесное человеку царю, и же восхочи стязатися услови сестрами своими, начинши же ему стязатися, приведоши ему единого должника, тьмою талант, и не имущий же ему воздать, и повели Господь его продать, и жену его, и чада, и вся илика имяша и отдати, патуба раб твой, кланяшися ему глаголя, Господи, потерпи на мне, и всяти воздам. Милосердовый же Господь раба того, прости его, и доко спусти ему, и шедший же раб твой, обрете единого в кривре своих, и же бедожен ему с том пенясь, и ем его давляше лаголя, отдашь мне им же ми есть и должен. Пад убок ливрет его, на нозе его моляше лаголя, потерпи на мне и вся воздам ти. Он же не хотяще, но вес сади его в темницу, донда же воздаст должное. Видя же клеврет его бывшая, сжалившееся зело, и пришедше сказаше Господь,

Тебя, не подобаше ли и тебе помиловать и клеврета твоего, як уже яс тебя помиловал? И прогнивася Господь его, предаде его мучителем, да он даже воздаст весь долг свой. Так и Отец свой небесный сотворит вам, аще не отпустите каждый брату своему от сердец.

Еще молимся в покоении души усопших рабов Божиих, блаженнейшего Владимира, блаженнейшего Дорофея Николая, преснопамятного митрополита Николая и в покоении Георгия, Тамары, Владимира, Ксения, Феодота, Николая. И все поминаем покоение, поминаем в сорокаости и воинов на поле брани убиенных за веру и отечество. Ой, же проститися їм всякому прегрішенню.

0: ангела мирно, верно, наставника, хранителя души телес наших у Господа просим.
1: Господи.
0: Прощение и оставление грехов и

Христианской кончины живота нашего, безболезный, непостыдный, мирный, добрый, ответа на страшном судыще Христове просим. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга живо.

0: прости, приимший божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворящих, страшных христовых тайн, достойно благодарим Господа.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани.

Благословляй, благословляй, щите Господи, освящай на тебе уповающий, а спаси люди Твоє, благослови достояние Твоє, исполнені церкви Твоє, сохрани. Освяти любящие, благолепие дому Твоего. Ты диво спросани божественную Твою силою, не остави нас уповающий на тебя. Мир мирові Твоєму дару і церкві Твоїм.

Еще молимся о здравии, долгоденствии, блаженнейшего митрополита Онуфрия, митрополита Федора, соборное духовенство наше, соборный православный наш народ, и о здравии, долгоденствии Нины Сусородник, в исполнении прошений ее, потешающего Владимира, и о счастливом ее возвращении, болящего Иону Владимира, Елены, Тамары, Юлии, Николая, о здравии Людмилы за исцеление, о здравии Рабы Божьей Инокини Анастасии сродников ее, болящей Ольги за исцеление, Иоанна с чадами и внуками, Василия Магдалины, болящей Марии, болящего Евгения, протерею Иоанна, болящего Матушки Марьяны с чадами, о здравии ей, помощи Божией, путешествующей Анны, о неспослании помощь Божию, о здравии учащихся Серафимы, Анны, Марии и Дмитрия, Иоанна Марии, младенца Иоанна, всех наших детей, учащихся в школах, и о здравии воинов, и переселенных, и всех сущих бедах и напастях, и на чужине трудящихся, и предстоящих молящихся, благодатью и щедротами исполнитися прошения им, не спасали людям нашим дар духовно-телесного исцеления, радость духовную и радость спасения Дух Христов, покров Божия Матери Отцем.